0: Rádio Covilhã.
1: És um beirão de Andorinha, brilhando, és sangue novo.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».